0: Вспомни, где ты, кто ты есть, сохранил ли свою честь, не предал ли за гроши кого вокруг. Денег нет или не счесть, дашь взаймы или не подлезть, кто сегодня для тебя твой верный друг. С кем в разведку или в бой, ты один или с толпой, что готов отдать, не требуя взамен. Битве трус или герой, труп или все-таки живой, будешь ныть или поднимешься с колен.
1: Trabajamos día y noche, sin cesar. Viajamos por todo el mundo y nunca nos detenemos. Para mostrarles todo, para contarles todo. Rompiendo fronteras, traemos noticias para ustedes.
2: Hola, bienvenidos a RT.

дух раскален, и жизни дней порою не хватает. Но в бой идет из боя башкирский батальон, стезя у нас сейчас, видать, такая.